богатства и клейноты. Нам не дал нис, не мам нис, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,